Гиду Минглу Дашман, Тро Тро. Сероз голова, огня мелсва, кра кра, сера, огня кра кра, Тро Тро. Анчанес, Анчанес, Дашк лету няшк лету няшк. Тупожимень, тупожимень, лету, лету. Миглажимя, утрачимя, Тро Тро.